А кучикжа, я Эквадор пукжи казарингми, нюка казини жам, дочка кач, вин сэмрадор то уяшка типа ичи, кси кучижа, уча кирido, pero chamo chame, ти граша ми, ама нюканчи сэнял куна мантанчолин пангич, ти граша.